0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 9 сентября. Католическая церковь чтит память святого Петра Клавера, великого миссионера, апостола негров. Петр Клавер – самая яркая фигура общества Иисуса в первой половине 17 века. В одних только Соединенных Штатах ему посвящено более 200 храмов. Петр Клавер родился в 1580 году в Испании, изучал свободные искусства и философию в Барселонском университете. В 1602 году вступил в общество Иисуса. Знакомство со святым Альфонсом Родригесом, привратником иезуитской коллегии, помогло ему определить свою дальнейшую судьбу. Родригес посоветовал молодому Петру поехать в Южную Америку, чтобы там вести миссионерскую деятельность среди местного населения. В 1616 году в Картахене, Колумбия, Петр был рукоположен в священники и посвятил себя пастырской деятельности в центре торговли рабами. Среди этих несчастных он самоотверженно работал почти 40 лет. За всю свою жизнь святой Петр Клавер окрестил и обучил 300 тысяч негров. Себя самого он называл «рабом рабов». Сегодня церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Роберта Гласснера. Он служил под Мариуполем, затем по Волжье. Арестован в феврале 1930 года, отправлен в лагеря Карлага. В 1941 году выслан в Самарканд, где был арестован и приговорен к смерти. Расстрелян 10 сентября 1941 года. «Веди меня, Господи, путями Твоими».
0: Новости из Ватикана по-русски. Девятого сентября в рамках общей аудиенции на площади Святого Петра Лев XIV продолжил цикл катехизических наставлений о Конституции Второго Ватиканского Собора «Gaudium et Spes», размышляя о достоинстве человеческой личности. Святейший Отец отметил, что признание основных прав и достоинства человека стало одной из значимых страниц истории, и этот путь еще не завершен. Его реализации по-прежнему препятствуют старые и новые формы искажения человеческого достоинства. Церковь же напоминает о его глубоком основании. Каждый человек задуман и призван Богом к общению с ним, с другими людьми и с всем творением. Лев XIV процитировал свою энциклику «Magnifica Humanitas». «Достоинство человека не определяется его способностями, богатством или положением, правильными или ошибочными решениями. Оно предшествует всякой оценке личности и превосходит внешние обстоятельства. Это достоинство даруется Богом, как выражение его неиссякаемой любви. В свете веры подлинное основание этого достоинства открывается в Христе. Сын Божий, являя человеку Отца и его любовь, позволяет человеку увидеть самого себя и свое высшее призвание». Понятие личности всегда предполагает отношение, общение и сопричастность по отношению к Богу и другим людям, в частности, сыновние отношения с Богом Отцом и братские отношения с Христом и всем человечеством. Такое понимание исключает замкнутость на себе. Достоинство человека требует личной ответственности, но одновременно солидарности и взаимной заботы. Говоря об уязвимости человека, Святейший Отец привел слова «Gaudium et Spes» о внутреннем разделении человека. Вся жизнь людей, и индивидуальная, и коллективная, оказывается драматической борьбой между добром и злом, между светом и тьмой. Однако эта ситуация не должна приводить к отчаянию, ибо Христос пришел освободить человека, укрепить его и обновить изнутри, избавляя от рабства греха. Человек — это единство души и тела, поэтому сведение тела к объекту, которым можно распоряжаться по своему усмотрению, всегда есть отрицание достоинства личности. Тело, созданное Богом и предназначенное к воскресению, нужно принимать как благо, с уважением и ответственностью, защищая его от порабощения пороком. Папа выделил три важнейших проявления человеческого достоинства, о которых говорит «Gaudium et Spes» – разум, делающий человека неустанным искателем истины, совесть, приносящая единство и смысл жизни, и свобода, облекающая в ответственность за свои решения. Все они тесно связаны между собой, именно в совести истина распознается как таковая, а свобода обретает в ней основание. Святой Дух, дарующий жизнь и свободу в Иисусе, свидетельствует о нашем достоинстве чад Божьих, освобождает от страха и ведет к конечной цели, обетованной Христом полноте жизни за пределами смерти. Лишь в Святом Духе тайна человека обретает истинный свет, позволяющий понять загадку страдания и смерти. С ним мы идем навстречу воскресению. Созданные по образу Божьему через Христа и ради Христа, мы получили уникальное и неизгладимое достоинство, сказал в конце наставления Лев XIV. Будем же всегда стремиться утверждать и защищать его, черпая свет и силу в Евангелии.

видеопослании на первый день молодежи Западной Африки, который проходит с 7 по 12 сентября, Папа Лев XIV призывает молодых людей не терять надежды перед лицом кризисов и возводить мосты между народами, культурами и религиями. Обращаясь к участникам встречи, Святейший Отец отмечает прекрасное начинание епископатов стран Западной Африки, поставивших молодежь в центр пасторских приоритетов. Такие моменты помогают возрастать в вере, обогащая ценностями встречи с ближними и открытости к другим людям. Лев XIV призывает юных африканцев смотреть в будущее с надеждой, несмотря на многочисленные кризисы, которые омрачают их жизнь и порождают сомнения, неуверенность и тревогу. При этом папа отвергает представление о молодежи как о поколении, принесенном в жертву. В Божьей семье молодые люди – сегодняшний день Бога, сегодняшний день Церкви. Лев XIV приводит слова Бенедикта XVI. «Вы богаты талантами, энергией, мечтами, надеждами. Этими ресурсами вы обладаете в избытке. Сама ваша юность – великое сокровище не только для вас самих, но и для других людей, для Церкви и для всего мира». Одно из главных призваний молодежи – совместное созидание позитивных перемен в обществе. Действовать вместе означает не допускать маргинализации, изоляции или отвержения кого бы то ни было. Так новые поколения должны становиться строителями мостов между народами, культурами и религиями, следуя примеру Христа. Господь никого не исключил из своего пути – и умел распознавать присутствие Бога даже среди тех, кто находился на обочине общества или не принадлежал к его народу. «Церковь верит в вас», – заверяет Святейший Отец участников встречи. «Своими словами и поступками молодежь может подарить нашей земле, переживающей войны и конфликты, убедительное свидетельство любви, справедливости и мира». Лев XIV предостерегает от ловушек цифрового века и призывает юношей и девушек не приносить драгоценную молодость на алтарь мимолетных удовольствий и легкомыслия. Бесконечный троллинг ленты в смартфоне поглощает внимание, оставляя разум уставшим, а сердце пустым. Лев XIV вверяет молодых католиков в заступничество Девы Марии, Царицы Мира, вознося молитву о странах, подверженных сложным кризисам. Папа желает африканским народам целостного человеческого развития и призывает Божье благословение на молодежь, ее наставников и духовенство.

0: по страницам ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
1: Сегодня в нашей передаче прозвучит статья итальянского журналиста и искусствоведа Габриэля Николо «Антонио Канова. Последний из классицистов, первый из современных». Великого итальянского скульптора Антонио Канову можно с полным правом считать общеевропейским художником. Государи и сильные мира сего из разных стран на рубеже XVIII и XIX веков вели долгие и закрытые для посторонних ушей переговоры с целью получить привилегию заказывать и покупать его скульптуры. Его знаменитая римская студия, в которой работали десятки помощников, вскоре стала обязательным местом паломничества для знатоков предметов искусства. И именно благодаря Канове не только вечный город, но и вся Италия переживала свой последний настоящий сезон в качестве главного арт-рынка Европы. Недавно туринское издательство «Утет» выпустило иллюстрированный альбом, посвященный этому величайшему представителю неоклассицизма в скульптуре. Основная цель издания состоит в том, чтобы воздать, наконец, справедливость Канове, искореняя стереотип, согласно которому его искусство, хотя и ценное, было на самом деле холодным, пропитанным академическим духом, из-за которого присущая ему экспрессивность лишается жизненного содержания. Эта критика в действительности относилась ко всему неоклассическому движению, которое обвинялось в копировании шедевров греческого и римского искусства. Лишь в последнее время итальянский художник был заново открыт как свободный художник, техническое и композиционное мастерство которого сопровождается изобретательской способностью гения. Это новое открытие проистекает из высказывания Стендаля, который, восхваляя Канову, превозносил его за то, что он не копировал греков, а изобретал красоту, как это делали греки. Произведения Кановы излучают мягкую и изысканную чувственность. Это искусство, в котором ясно видна способность этого художника не только усваивать и персонализировать традиции прошлого, но и формировать интуиции и движения, которые стали предвестниками скульптуры современной эпохи. Однако заслуги Кановы не исчерпываются созданием произведений искусства. Весьма красноречив его вклад как министра культуры в возвращение в Рим художественного наследия, похищенного Наполеоном. Высокая должность министра культуры была доверена ему папой римским Пием VII в контексте культурной политики, которая привела к обнародованию законов в защиту произведений искусства. Летом 1815 года Канова был отправлен в Париж, чтобы провести там инвентаризацию многочисленных украденных произведений, а затем вернуть их на родину. И художник прекрасно справился с этой задачей. Он был тогда самым известным и любимым скульптором в мире, хотя раздосадованный потерями Талейран называл его с холодной иронией и плохо скрытым презрением «месье-упаковщик». Высочайшие технические и изобретательные способности Кановы и его тщательное изучение тел, поз и драпировок видны в многочисленных изобразительных и, прежде всего, графических произведениях художника, которым в итальянском издании отведено большое пространство. В книге также представлены изображения оригинальных моделей мраморных скульптур и терракотовых рабочих эскизов Кановы, которые делают

0: Одним из достоинств этого издания является то, что автор акцентировал внимание на значительных и интригующих аспектах, которые были фоном для некоторых шедевров Кановы. Заказ надгробных памятников римским папам Клименту XIV и Клименту XIII художнику из Венеции, а не из Рима, вызвал горячие протесты римских скульпторов. Так, в выпуске журналов от 19 мая 1783 года, выходивших под руководством скульптора и реставратора Винченцо Пачетти, эти два заказа, отданные венецианцу, названы нелепостью. В той же статье ставится вопрос с плохо скрытой иронией, как этот венецианец выберется из этой западни для львов скульптуры Ватиканской базилики. Однако Канова преуспел и настолько хорошо, что заслужил одобрение Франческо Милици, строгого и очень влиятельного критика того времени, который безоговорочно превознес погребальный памятник Клименту XIV, отметив в частности его элегантность и композицию. По его словам, работа была проникнута духом простоты, являющейся высшей целью искусства. Среди самых известных шедевров Кановы выделяется скульптурная группа «Амур и Психея», созданная между 1787 и 1793 годами и теперь хранящаяся в Лувре. Однако это бессмертное произведение было встречено со скептицизмом в некоторых художественных кругах, которые сочли его слишком стремящимся к барокко. В издании отмечается, что у Кановы были не только хулители, но и поклонники, среди которых выдающиеся личности. Джон Китс, вдохновленный этой скульптурной группой, написал знаменитую «Оду Психее». Со своей стороны, также русский князь Николай Юсупов прибыл в Рим по приказу Екатерины II в 1794 году, то есть через год после завершения «Амура и Психеи». Российская императрица во что бы то ни стало хотела заполучить Канову в качестве придворного художника. Великий итальянец ответил отказом, но согласился создать по заказу князя Юсупова второй вариант «Амура и Психеи». Абсолютным шедевром, который никогда не подвергался критике, была скульптура «Три грации», изображавшая богинь греческой мифологии Аглаю, Талию и Ефросину, дочерей Зевса. Эта скульптура была создана между 1812 и 1817 годами. Существует две версии этой скульптурной группы. Первая хранится в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, а ее копия экспонируется в музее Виктории и Альберта в Лондоне. Подготовительный период в создании этого произведения был очень сложным, с целым рядом вариантов в рисунках и эскизах, которые демонстрируют упорство Антонио Кановы в поисках наилучшего решения. Первый из длинной серии эскизов представляет три фигуры как подруг, которые доверительно шепчутся друг с другом. Задумывая эту скульптурную группу, художник не отрывал взгляда от любимого Корреджо, мастерски передавшего грацию своих персонажей. Однако гений Кановы следует своим, абсолютно личным путем в этой скульптуре, которая представляет собой вершину совершенства. В ней сливаются воедино наследие античности и рассвет нового искусства.
1: Бог не требует от тебя каких-то необыкновенных дел. Нужно лишь хорошо делать обычные вещи, связанные с твоей жизнью. Если будешь делать это хорошо и добросовестно, ты уже на правильном пути, недалеко от Царства Божия. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 9 сентября. Католическая церковь чтит память святого Петра Клавера, великого миссионера, апостола негров. Петр Клавер – самая яркая фигура общества Иисуса в первой половине XVII века. В одних только Соединенных Штатах ему посвящено более 200 храмов. Петр Клавер родился в 1580 году в Испании, изучал свободные искусства и философию в Барселонском университете. В 1602 году вступил в общество Иисуса. Знакомство со святым Альфонсом Родригесом, привратником иезуитской коллегии, помогло ему определить свою дальнейшую судьбу. Родригес посоветовал молодому Петру поехать в Южную Америку, чтобы там вести миссионерскую деятельность среди местного населения. В 1616 году в Картахене, Колумбия, Петр был рукоположен в священники и посвятил себя пастырской деятельности в центре торговли рабами. Среди этих несчастных он самоотверженно работал почти 40 лет. За всю свою жизнь святой Петр Клавер окрестил и обучил 300 тысяч негров. Себя самого он называл «рабом рабов». Сегодня церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Роберта Гласснера. Он служил под Мариуполем, затем в Поволжье. Арестован в феврале 1930 года, отправлен в лагеря Карлага, в 1941 году выслан в Самарканд, где был арестован и приговорен к смерти. Расстрелян 10 сентября 1941 года. «Веди меня, Господи, путями Твоими».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Девятого сентября в рамках общей аудиенции на площади Святого Петра Лев XIV продолжил цикл катехизических наставлений о Конституции Второго Ватиканского собора «Gaudium et Spes», размышляя о достоинстве человеческой личности. Святейший Отец отметил, что признание основных прав и достоинства человека стало одной из значимых страниц истории, и этот путь еще не завершен. Его реализации по-прежнему препятствуют старые и новые формы искажения человеческого достоинства. Церковь же напоминает о его глубоком основании. Каждый человек задуман и призван Богом к общению с Ним, с другими людьми и с всем творением. Лев XIV процитировал свою энциклику «Magnifica Humanitas». «Достоинство человека не определяется его способностями, богатством или положением, правильными или ошибочными решениями. Оно предшествует всякой оценке личности и превосходит внешние обстоятельства. Это достоинство даруется Богом, как выражение его неиссякаемой любви». В свете веры подлинное основание этого достоинства открывается в Христе. Сын Божий, являя человеку Отца и Его любовь, позволяет человеку увидеть самого себя и свое высшее призвание. Понятие личности всегда предполагает отношения, общение и сопричастность по отношению к Богу и другим людям, в частности, сыновние отношения с Богом Отцом и братские отношения с Христом и всем человечеством. Такое понимание исключает замкнутость на себе. Достоинство человека требует личной ответственности, но одновременно солидарности и взаимной заботы. Говоря об уязвимости человека, Святейший Отец привел слова «Gaudium et Spes» о внутреннем разделении человека. Вся жизнь людей, и индивидуальная, и коллективная, оказывается драматической борьбой между добром и злом, между светом и тьмой. Однако эта ситуация не должна приводить к отчаянию, ибо Христос пришел освободить человека, укрепить его и обновить изнутри, избавляя от рабства греха. Человек – это единство души и тела, Поэтому сведение тела к объекту, которым можно распоряжаться по своему усмотрению, всегда есть отрицание достоинства личности. Тело, созданное Богом и предназначенное к воскресению, нужно принимать как благо, с уважением и ответственностью, защищая его от порабощения пороком. Папа выделил три важнейших проявления человеческого достоинства, о которых говорит «Gaudium et Spes» – разум, делающий человека неустанным искателем истины, совесть, приносящая единство и смысл жизни, и свобода, облекающая в ответственность за свои решения. Все они тесно связаны между собой, именно в совести истина распознается как таковая, а свобода обретает в ней основание. Святой Дух, дарующий жизни свободу в Иисусе, свидетельствует о нашем достоинстве чад Божьих, освобождает от страха и ведет к конечной цели, обетованной Христом полноте жизни за пределами смерти. Лишь в Святом Духе тайна человека обретает истинный свет, позволяющий понять загадку страдания и смерти. С ним мы идем навстречу воскресению. Созданные по образу Божьему через Христа и ради Христа, мы получили уникальное и неизгладимое достоинство, сказал в конце наставления Лев XIV. Будем же всегда стремиться утверждать и защищать его, черпая свет и силу в Евангелии.

видеопослании на первый день молодежи Западной Африки, который проходит с 7 по 12 сентября, Папа Лев XIV призывает молодых людей не терять надежды перед лицом кризисов и возводить мосты между народами, культурами и религиями. Обращаясь к участникам встречи, Святейший Отец отмечает прекрасное начинание епископатов стран Западной Африки, поставивших молодежь в центр пастырских приоритетов. Такие моменты помогают возрастать в вере, обогащая ценностями встречи с ближними и открытости к другим людям. Лев XIV призывает юных африканцев смотреть в будущее с надеждой, несмотря на многочисленные кризисы, которые омрачают их жизнь и порождают сомнения, неуверенность и тревогу. При этом папа отвергает представление о молодежи как о поколении, принесенном в жертву. В Божьей семье молодые люди – сегодняшний день Бога, сегодняшний день Церкви. Лев XIV приводит слова Бенедикта XVI: «Вы богаты талантами, энергией, мечтами, надеждами. Этими ресурсами вы обладаете в избытке. Сама ваша юность – великое сокровище не только для вас самих, но и для других людей, для Церкви и для всего мира». Одно из главных призваний молодежи – совместное созидание позитивных перемен в обществе. Действовать вместе означает не допускать маргинализации, изоляции или отвержения кого бы то ни было. Так новые поколения должны становиться строителями мостов между народами, культурами и религиями, следуя примеру Христа. Господь никого не исключил из своего пути и умел распознавать присутствие Бога даже среди тех, кто находился на обочине общества или не принадлежал к его народу. «Церковь верит в вас», – заверяет Святейший Отец участников встречи. «Своими словами и поступками молодежь может подарить нашей земле, переживающей войны и конфликты, убедительное свидетельство любви, справедливости и мира». Лев XIV предостерегает от ловушек цифрового века и призывает юношей и девушек не приносить драгоценную молодость на алтарь мимолетных удовольствий и легкомыслия. Бесконечный троллинг ленты в смартфоне поглощает внимание, оставляя разум уставшим, а сердце пустым. Лев XIV вверяет молодых католиков в заступничество Девы Марии, Царицы Мира, вознося молитву о странах, подверженных сложным кризисам. Папа желает африканским народам целостного человеческого развития и призывает Божье благословение на молодежь, ее наставников и духовенство.

0: по страницам ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
1: Сегодня в нашей передаче прозвучит статья итальянского журналиста и искусствоведа Габриэля Николо «Антонио Канова. Последний из классицистов, первый из современных». Великого итальянского скульптора Антонио Канову можно с полным правом считать общеевропейским художником. Государи и сильные мира сего из разных стран на рубеже XVIII и XIX веков вели долгие и закрытые для посторонних ушей переговоры с целью получить привилегию заказывать и покупать его скульптуры. Его знаменитая римская студия, в которой работали десятки помощников, вскоре стала обязательным местом паломничества для знатоков предметов искусства. И именно благодаря Канове не только вечный город, но и вся Италия переживала свой последний настоящий сезон в качестве главного арт-рынка Европы. Недавно туринское издательство «Утет» выпустило иллюстрированный альбом, посвященный этому величайшему представителю неоклассицизма в скульптуре. Основная цель издания состоит в том, чтобы воздать, наконец, справедливость Канове, искореняя стереотип, согласно которому его искусство, хотя и ценное, было на самом деле холодным, пропитанным академическим духом, из-за которого присущая ему экспрессивность лишается жизненного содержания. Эта критика в действительности относилась ко всему неоклассическому движению, которое обвинялось в копировании шедевров греческого и римского искусства. Лишь в последнее время итальянский художник был заново открыт как свободный художник, техническое и композиционное мастерство которого сопровождается изобретательской способностью гения. Это новое открытие проистекает из высказывания Стендаля, который, восхваляя Канову, превозносил его за то, что он не копировал греков, а изобретал красоту, как это делали греки. Произведения Кановы излучают мягкую и изысканную чувственность. Это искусство, в котором ясно видна способность этого художника не только усваивать и персонализировать традиции прошлого, но и формировать интуиции и движения, которые стали предвестниками скульптуры современной эпохи. Однако заслуги Кановы не исчерпываются созданием произведений искусства. Весьма красноречив его вклад как министра культуры в возвращение в Рим художественного наследия, похищенного Наполеоном. Высокая должность министра культуры была доверена ему папой римским Пием VII в контексте культурной политики, которая привела к обнародованию законов в защиту произведений искусства. Летом 1815 года Канова был отправлен в Париж, чтобы провести там инвентаризацию многочисленных украденных произведений, а затем вернуть их на родину. И художник прекрасно справился с этой задачей. Он был тогда самым известным и любимым скульптором в мире, хотя раздосадованный потерями Талейран называл его с холодной иронией и плохо скрытым презрением «месье-упаковщик». Высочайшие технические и изобретательные способности Кановы и его тщательное изучение тел, поз и драпировок видны в многочисленных изобразительных и, прежде всего, графических произведениях художника, которым в итальянском издании отведено большое пространство. В книге также представлены изображения оригинальных моделей мраморных скульптур и терракотовых рабочих эскизов Кановы, которые делают коллекцию, хранящуюся в глиптотеке Посаньо, его родного города, уникальной во всемирном масштабе.

0: Одним из достоинств этого издания является то, что автор акцентировал внимание на значительных и интригующих аспектах, которые были фоном для некоторых шедевров Кановы. Заказ надгробных памятников римским папам Клименту XIV и Клименту XIII художнику из Венеции, а не из Рима, вызвал горячие протесты римских скульпторов. Так, в выпуске журналов от 19 мая 1783 года, выходивших под руководством скульптора и реставратора Винченцо Пачетти, эти два заказа, отданные венецианцу, названы нелепостью. В той же статье ставится вопрос с плохо скрытой иронией, как этот венецианец выберется из этой западни для львов скульптуры Ватиканской базилики. Однако Канова преуспел и настолько хорошо, что заслужил одобрение Франческо Меллици, строгого и очень влиятельного критика того времени, который безоговорочно превознес погребальный памятник Клименту XIV, отметив в частности его элегантность и композицию. По его словам, работа была проникнута духом простоты, являющейся высшей целью искусства. Среди самых известных шедевров Кановы выделяется скульптурная группа «Амур и Психея», созданная между 1787 и 1793 годами и теперь хранящаяся в Лувре. Однако это бессмертное произведение было встречено со скептицизмом в некоторых художественных кругах, которые сочли его слишком стремящимся к барокко. В издании отмечается, что у Кановы были не только хулители, но и поклонники, среди которых выдающиеся личности. Джон Китс, вдохновленный этой скульптурной группой, написал знаменитую «Оду Психее». Со своей стороны, также русский князь Николай Юсупов прибыл в Рим по приказу Екатерины II в 1794 году, то есть через год после завершения «Амура и Психеи». Российская императрица во что бы то ни стало хотела заполучить Канову в качестве придворного художника. Великий итальянец ответил отказом, но согласился создать по заказу князя Юсупова второй вариант «Амура и Психеи». Абсолютным шедевром, который никогда не подвергался критике, была скульптура «Три грации», изображавшая богинь греческой мифологии Аглаю, Талию и Ефросину, дочерей Зевса. Эта скульптура была создана между 1812 и 1817 годами. Существует две версии этой скульптурной группы. Первая хранится в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, а ее копия экспонируется в музее Виктории и Альберта в Лондоне. Подготовительный период в создании этого произведения был очень сложным, с целым рядом вариантов в рисунках и эскизах, которые демонстрируют упорство Антонио Кановы в поисках наилучшего решения. Первый из длинной серии эскизов представляет три фигуры как подруг, которые доверительно шепчутся друг с другом. Задумывая эту скульптурную группу, художник не отрывал взгляда от любимого Корреджо, мастерски передавшего грацию своих персонажей. Однако гений Кановы следует своим, абсолютно личным путем в этой скульптуре, которая представляет собой вершину совершенства. В ней сливаются воедино наследие античности и рассвет нового искусства.
1: Бог не требует от тебя каких-то необыкновенных дел. Нужно лишь хорошо делать обычные вещи, связанные с твоей жизнью. Если будешь делать это хорошо и добросовестно, ты уже на правильном пути, недалеко от Царства Божия. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня католическая церковь чтит память святого Николая Талентинского, утешителя верующих. Он посвятил свою жизнь проповеди христианства и благотворительности, отличался красноречием и набожностью. Его родители молились святому Николаю Мирликийскому и назвали его в честь этого святого. Когда Николаю исполнилось 18 лет, он стал монахом нищенствующего ордена святого Августина. Более 30 лет он помогал бедным, обращал грешников на путь истинный. Прославился аскетической жизнью, мистическими видениями и самоотверженным служением ближним. Николай Талентинский скончался в 1305 году в Талентино, канонизирован в 1446 году. Сегодня католическая церковь также отмечает годовщину смерти слуги Божьего отца Павла Хомича. Отец Павел Хомич служил во Пскове и в Ленинграде в церкви святого Казимира. Арестован в 1926 году. До 1933 года был в заключении на Соловках и в тюрьме в Ленинграде. Расстрелян 10 сентября 1942 года. «Веди меня, Господи, путями Твоими».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Утром 10 сентября Лев XIV принял в Ватикане новых епископов, участвовавших в курсе пасторской подготовки на тему «Епископы – служители единства в церкви и современном мире». В своей речи папа отметил, что пережитый в эти дни опыт братства поможет иерархам запомнить простую важную истину – ни один епископ не действует в одиночку. Прежде всего, он должен оставаться с Иисусом как верный ученик. Поэтому, чтобы говорить о Христе, необходимо быть с Ним. А чтобы вести Его народ, каждый день позволять Господу вести себя. Миссия епископа утверждается на Евхаристии, Слове Божьем и молитве. И когда его сердце близко Господу, служение становится более свободным, мирным и плодотворным. Епископ призван стяжать сердце Иисуса, доброго пастыря, сердце, обращенное к Отцу и потому всецело дарованное братьям. Это значит понимать свой народ, разделять его радости и скорби, поддерживать надежды общин и радоваться их росту. Лев XIV призвал новых пастырей знать людей по именам, внимать их историям, посещать семьи и находить время для молодежи. Такие простые жесты особенно важны в молодых поместных церквах, где личное присутствие епископа порой говорит громче слов. Лев XIV напомнил о пастырской чуткости, которую традиция именует «solicitudo pastoralis». Это не просто множество обязанностей, а способность носить свой народ в сердце. Епархия должна стать частью жизни епископа, который представляет своих людей Господу в молитве. Папа призвал новых архиереев быть отцами и братьями для своих пресвитеров, слушать, ободрять, молиться о них и с доверием сопровождать в служении. Особое внимание следует уделять пожилым и больным священникам. Порой достаточно телефонного звонка, визита или доброго слова. Вслед за святым Августином Лев XIV назвал миссию епископов служением любви. Проповедь, молитва, внимание, духовное развлечение, время, посвященное людям, и само его присутствие должны быть выражением пастырской любви, благодаря которой Христос достигает людей через служение своих пастырей. Говоря о современном мире, Святейший Отец отметил стремительное развитие коммуникационных технологий и искусственного интеллекта. Они открыли поразительные возможности, однако не способны избавить человечество от греха и его последствий. Напоминая о недавнем юбилее надежды и ссылаясь на свою энциклику «Magnifica Humanitas», Лев XIV призвал продвигать в епархиях диалог о будущем человека в эпоху искусственного интеллекта и поддерживать тех, кто трудится на благо цивилизации любви. Многим участникам курса предстоит служить в молодых церквах, поэтому важно беречь миссионерское сердце, открытое для прихожан, верующих в других конфессий и религий, для неверующих и всех людей доброй воли. Епископ-миссионер умеет слушать и уважать каждого, быть рядом и замечать добро, живущее в сердце любого человека. Лев XIV привел выражение святого Августина: «Для вас я епископ, с вами я христианин». Новые архиереи призваны идти со своей паствой, вместе молиться и внимать Слову Божьему, совершать Евхаристию и ежедневно искать лика Иисуса. Дорогие братья, возвращаясь в свои общины, несите с собой эту уверенность: призвавший вас Господь неизменно верен. Он пойдет впереди вас, сопровождая в пути, и каждый день будет озарять своим святым духом, заверил в конце встречи епископ Рима.

13 голосами против 12 Законодательная ассамблея княжества Лихтенштейн открыла путь для народной инициативы по продвижению права на прерывание беременности до 12 недель. В настоящее время законы Лихтенштейна предусматривают уголовное наказание за умышленный аборт для медиков до 3 лет тюремного заключения, кроме тех случаев, когда прерывание беременности вызвано опасностью для жизни и для здоровья женщины, если беременность является следствием сексуального преступления и если речь идет о девочке моложе 14 лет. В Лихтенштейне также запрещено распространять информацию о практике и услугах по прерыванию беременности, предлагаемых другими государствами. Чтобы предложенное парламентом новшество вступило в силу, оно нуждается в одобрении наследного принца Алоиза, который с 2004 года исполняет обязанности главы государства по доверенности от 81-летнего отца Ханса Адама II. У Алоиза есть в распоряжении полгода, чтобы наложить вето. Есть надежда, что народная инициатива не будет иметь продолжения, поскольку в интервью Лихтенштейна Фатерланд около 3 месяца назад Алоиз заявил, что в подобной ситуации он осуществил бы свое право на вето, подчеркнув, что в данной ситуации центральным правовым благом является защита жизни. Голосование было проведено 2 сентября после сбора подписей, продолжавшегося около 2 месяца. К народной инициативе присоединилось около 1/4 избирателей, почти 5000, хотя для передачи на рассмотрение ассамблеи было достаточно 1. В петиции выдвигались 3 требования – легализация аборта до 12 недель, отмена запрета на информацию, оплата услуги медицинской страховкой. Апостольский администратор Вадуца, епископ Бенно Эльпс, назначенный на эту должность в 1923 году, выступил с заявлением, опубликовав его на официальном сайте архиепархии. Он напомнил католическое вероучение. Человек в материнской утробе обладает неотъемлемым и неотчуждаемым достоинством и заслуживает той же защиты, какая предоставляется любому человеку. Эльпс подчеркивает, что следует стремиться к обществу, где женщины и пары не оставлены в одиночестве, чтобы всегда была возможность сказать «да» новой жизни. Общество, которое защищает жизнь, должно быть также обществом, не оставляющим людей в трудной ситуации, пишет епископ Эльпс.

0: На африканском языке пулар Нене Сукабе означает «мать детей». Это имя закрепилось за польской миссионеркой, сестрой Хризологой Мних, вскоре после того, как она открыла центр для недоедающих детей в сенегальском городе Велингара. У сестры Хризологи с детства были две мечты – стать медсестрой и стать миссионеркой. Обе они реализовались в ее монашеском призвании. Она вступила в конгрегацию сестер милосердия святого Карла Борромео, в которой помимо трех монашеских обетов сестры дают четвертый – обет милосердия. Именно милосердие стало главной опорой ее миссионерского призвания. С первых дней на африканском континенте сестра столкнулась с разными нуждами людей. Самыми тяжелыми были нищета и голод, особенно среди детей. Согласно The Global Nutrition Report, каждый десятый ребенок в Сенегале в возрасте до 5 лет страдает от острого недоедания. Только 10% детей в стране в возрасте от 6 до 23 месяцев получают минимально приемлемый для здоровья рацион питания. Более половины, 52% женщин репродуктивного возраста подвержены анемии. Голодные матери рождают детей с критически низким весом. Истощенный иммунитет не справляется с болезнями, а это приводит к высокой детской смертности. «Когда я работала медсестрой в поликлинике Велингары, — рассказывает сестра Хризолога, — к нам часто приходили мамы с детьми. Малыши были в тяжелом состоянии. Побывав в Кольде, я увидела центры для недоедающих детей, которые открыли там наши сестры. Я поняла, что такой центр нужен в Велингаре». 13 сентября 1993 года – дата, которая навсегда осталась в памяти сестры. Ведь именно в этот день начал свою работу Центр для недоедающих детей в Велингаре. С самого начала его развитие сопровождало множество чудес. Поначалу это были лишь две маленькие комнатки, в одной офис и склад, а в другой 8 кроватей. И это на 30 желающих, вспоминает миссионерка. После первого сезона дождей помещение было затоплено. Стало понятно, нужно искать новое место. Я пошла к бурмистру, и он предложил мне заброшенное здание, рядом с которым был небольшой сад. Оно было в ужасном состоянии, но там были электричество и вода. Я была счастлива. В центре ребенок получал необходимое питание и лечение. Иногда дети были так слабы и обезвожены, что даже не плакали, находясь в полулетаргическом состоянии. Сестры учили молодых матерей уходу за ребенком, объясняли, как и чем кормить. «Мы тратили много времени на то, чтобы изменить их привычки и убеждения», — говорит сестра. «Эти женщины живут в тяжелых условиях, в деревнях, где нет доступа к чистой воде. Некоторые из них проделывали на велосипеде сотню километров, чтобы попасть к нам». За эти годы в центр обратилось около 20 тысяч детей. Увы, некоторых малышей приносили слишком поздно. К счастью, с развитием дорожных коммуникаций в стране ситуация улучшилась. Постепенно менялась и ментальность. Женщины не просто учились ухаживать за ребенком, они учились ценить свое достоинство. Бог в своем провидении действует через людей. «У меня не всегда было чем накормить детей, — говорит сестра, — но именно тогда Бог кого-нибудь ставил на моем пути». Так, благодаря встрече с Мишель Нуре, во Франции появился фонд «Дети Велингары», который помогал мне собирать средства. В другой раз я шла по улице и размышляла, чем сегодня кормить детей. Было еще немного риса, а что дальше? Денег почти нет. И тут на улице меня окликнули две туристки. Мы разговорились, я отвела их в наш центр. Когда они увидели детей, то расплакались, достали из карманов все деньги и с того дня нас не оставляли. Сестра помнит многих детей, но одна история глубоко запала в ее сердце. «Однажды в центр пришла молоденькая мать из племени Конягуи», — вспоминает миссионерка. Ей было всего 16 лет, она была мусульманкой. Она родила близнецов. Мальчик умер, а девочка еле дышала. Малышка была холодной, весила всего 600 граммов. Ее мать с плачем прошептала: «Нене Сукабе, помоги мне». Я сказала: «Мы будем молиться, ты и я. Мы сделаем все, что только можем». Я пыталась согреть младенца, с трудом вставила зонт. Мать сцеживала молоко, я шприцом вводила его ребенку. Через 2 месяца ребенок весил уже 3 килограмма и мог самостоятельно сосать молоко. Это было чудо. Через 6 лет я вновь увидела эту девочку. Ее мать сказала, показывая на меня: «Смотри, это Нене Сукабе, она спасла тебя». Это имя так и осталось за сестрой. Мало кто знал, как ее зовут на самом деле. Для большинства она оставалась матерью детей. Сколько жизней было спасено в этом центре и в других местах, знает только Бог. Сотни километров по саванне проделывали сестры, навещая деревни, на месте устраивая мобильные станции переливания крови детям, умирающим от анемии. Благодаря помощи людей доброй воли сестрам удалось расширить центр и построить рядом небольшую гостиницу, которая помогает обеспечивать нужды детей. На вопрос о своей главной мечте сестра Хризолога с улыбкой отвечала: «Я мечтаю, чтобы этот центр стал педиатрической больницей и чтобы в мире больше не было голодающих детей».
1: Программа русской редакции «Радио Ватикана» окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня католическая церковь чтит память святого Николая Талентинского, утешителя верующих. Он посвятил свою жизнь проповеди христианства и благотворительности, отличался красноречием и набожностью. Его родители молились святому Николаю Мирликийскому и назвали

0: уж его отца Павла Хомича. Отец Павел Хомич служил во Пскове и в Ленинграде в церкви святого Казимира. Арестован в 1926 году. До 1933 года был в заключении на Соловках и в тюрьме в Ленинграде. Расстрелян 10 сентября 1942 года. «Веди меня, Господи, путями Твоими».
1: Новости из Ватикана по-русски.
2: Утром 10 сентября Лев XIV принял в Ватикане новых епископов, участвовавших в курсе пастырской подготовки на тему «Епископы – служители единства в церкви и современном мире». В своей речи папа отметил, что пережитый в эти дни опыт братства поможет иерархам запомнить простую важную истину – ни один епископ не действует в одиночку. Прежде всего, он должен оставаться с Иисусом как верный ученик. Поэтому, чтобы говорить о Христе, необходимо быть с Ним, а чтобы вести Его народ, каждый день позволять Господу вести себя. Миссия епископа утверждается на Евхаристии, Слове Божьем и молитве. И когда его сердце близко Господу, служение становится более свободным, мирным и плодотворным. Епископ призван стяжать сердце Иисуса, доброго пастыря, сердце, обращенное к Отцу, и потому всецело дарованное братьям. Это значит понимать свой народ, разделять его радости и скорби, поддерживать надежды общин и радоваться их росту. Лев XIV призвал новых пастырей знать людей по именам, внимать их историям, посещать семьи и находить время для молодежи. Такие простые жесты особенно важны в молодых поместных церквах, где личное присутствие епископа порой говорит громче слов. Лев XIV напомнил о пастырской чуткости, которую традиция именует solicitudo pastoralis. Это не просто множество обязанностей, а способность носить свой народ в сердце. Епархия должна стать частью жизни епископа, который представляет своих людей Господу в молитве. Папа призвал новых архиереев быть отцами и братьями для своих пресвитеров, слушать, ободрять, молиться о них и с доверием сопровождать в служении. Особое внимание следует уделять пожилым и больным священникам. Порой достаточно телефонного звонка, визита или доброго слова. Вслед за святым Августином Лев XIV назвал миссию епископов служением любви. Проповедь, молитва, внимание, духовное развлечение, время, посвященное людям, и само его присутствие должны быть выражением пастырской любви, благодаря которой Христос достигает людей через служение своих пастырей. Говоря о современном мире, Святейший Отец отметил стремительное развитие коммуникационных технологий и искусственного интеллекта. Они открыли поразительные возможности, однако не способны избавить человечество от греха и его последствий. Напоминая о недавнем юбилее надежды и ссылаясь на свою энциклику «Magnifica Humanitas», Лев XIV призвал продвигать в епархиях диалог о будущем человека в эпоху искусственного интеллекта и поддерживать тех, кто трудится на благо цивилизации любви. Многим участникам курса предстоит служить в молодых церквах, поэтому важно беречь миссионерское сердце, открытое для прихожан, верующих в других конфессий и религий, для неверующих и всех людей доброй воли. Епископ-миссионер умеет слушать и уважать каждого, быть рядом и замечать добро, живущее в сердце любого человека. Лев XIV привел выражение святого Августина: для вас я епископ, с вами я христианин.

новые архиереи, призваны идти со своей паствой, вместе молиться и внимать Слову Божьему, совершать Евхаристию и ежедневно искать лика Иисуса. Дорогие братья, возвращаясь в свои общины, несите с собой эту уверенность. Призвавший вас Господь неизменно верен. Он пойдет впереди вас, сопровождая в пути, и каждый день будет озарять своим святым духом, заверил в конце встречи епископ Рима.

13 голосами против 12 Законодательная ассамблея княжества Лихтенштейн открыла путь для народной инициативы по продвижению права на прерывание беременности до 12 недель. В настоящее время законы Лихтенштейна предусматривают уголовное наказание за умышленный аборт для медиков до 3 лет тюремного заключения, кроме тех случаев, когда прерывание беременности вызвано опасностью для жизни и для здоровья женщины, если беременность является следствием сексуального преступления и если речь идет о девочке моложе 14 лет. В Лихтенштейне также запрещено распространять информацию о практике и услугах по прерыванию беременности, предлагаемых другими государствами. Чтобы предложенное парламентом новшество вступило в силу, оно нуждается в одобрении наследного принца Алоиза, который с 2004 года исполняет обязанности главы государства по доверенности от 81-летнего отца Ханса Адама II. У Алоиза есть в распоряжении полгода, чтобы наложить вето. Есть надежда, что народная инициатива не будет иметь продолжения, поскольку в интервью Лихтенштейна Фатерланд около 3 месяца назад Алоиз заявил, что в подобной ситуации он осуществил бы свое право на вето, подчеркнув, что в данной ситуации центральным правовым благом является защита жизни. Голосование было проведено 2 сентября после сбора подписей, продолжавшегося около 2 месяцев. К народной инициативе присоединилось около 1/4 избирателей, почти 5000, хотя для передачи на рассмотрение ассамблеи было достаточно 1. В петиции выдвигались 3 требования – легализация аборта до 12 недель, отмена запрета на информацию, оплата услуги медицинской страховкой. Апостольский администратор Вадуца, епископ Бенно Эльпс, назначенный на эту должность в 1923 году, выступил с заявлением, опубликовав его на официальном сайте архиепархии. Он напомнил католическое вероучение. Человек в материнской утробе обладает неотъемлемым и неотчуждаемым достоинством и заслуживает той же защиты, какая предоставляется любому человеку. Эльпс подчеркивает, что следует стремиться к обществу, где женщины и пары не оставлены в одиночестве, чтобы всегда была возможность сказать «да» новой жизни. Общество, которое защищает жизнь, должно быть также обществом, не оставляющим людей в трудной ситуации, пишет епископ Эльпс.

0: На африканском языке пулар Нене Сукабе означает «мать детей». Это имя закрепилось за польской миссионеркой, сестрой Хризологой Мних, вскоре после того, как она открыла центр для недоедающих детей в сенегальском городе Велингара. У сестры Хризологи с детства были две мечты – стать медсестрой и стать миссионеркой. Обе они реализовались в ее монашеском призвании. Она вступила в конгрегацию сестер милосердия святого Карла Борромео, в которой помимо трех монашеских обетов сестры дают четвертый – обет милосердия. Именно милосердие стало главной опорой ее миссионерского призвания. С первых дней на африканском континенте сестра столкнулась с разными нуждами людей. Самыми тяжелыми были нищета и голод, особенно среди детей. Согласно The Global Nutrition Report, каждый десятый ребенок в Сенегале в возрасте до 5 лет страдает от острого недоедания. Только 10% детей в стране в возрасте от 6 до 23 месяцев получают минимально приемлемый для здоровья рацион питания. Более половины, 52% женщин репродуктивного возраста подвержены анемии. Голодные матери рождают детей с критически низким весом. Истощенный иммунитет не справляется с болезнями, а это приводит к высокой детской смертности. «Когда я работала медсестрой в поликлинике Велингары, — рассказывает сестра Хризолога, — к нам часто приходили мамы с детьми. Малыши были в тяжелом состоянии. Побывав в Кольде, я увидела центры для недоедающих детей, которые открыли там наши сестры. Я поняла, что такой центр нужен Велингаре». 13 сентября 1993 года – дата, которая навсегда осталась в памяти сестры. Ведь именно в этот день начал свою работу Центр для недоедающих детей в Велингаре. С самого начала его развитие сопровождало множество чудес. Поначалу это были лишь две маленькие комнатки, в одной офис и склад, а в другой 8 кроватей. И это на 30 желающих, вспоминает миссионерка. После первого сезона дождей помещение было затоплено. Стало понятно, нужно искать новое место. Я пошла к бурмистру, и он предложил мне заброшенное здание, рядом с которым был небольшой сад. Оно было в ужасном состоянии, но там были электричество и вода. Я была счастлива. В центре ребенок получал необходимое питание и лечение. Иногда дети были так слабы и обезвожены, что даже не плакали, находясь в полулетаргическом состоянии. Сестры учили молодых матерей уходу за ребенком, объясняли, как и чем кормить. «Мы тратили много времени на то, чтобы изменить их привычки и убеждения», — говорит сестра. «Эти женщины живут в тяжелых условиях, в деревнях, где нет доступа к чистой воде. Некоторые из них проделывали на велосипеде сотню километров, чтобы попасть к нам». За эти годы в центр обратилось около 20 тысяч детей. Увы, некоторых малышей приносили слишком поздно. К счастью, с развитием дорожных коммуникаций в стране ситуация улучшилась. Постепенно менялась и ментальность. Женщины не просто учились ухаживать за ребенком, они учились ценить свое достоинство. Бог в своем провидении действует через людей. «У меня не всегда было чем накормить детей, — говорит сестра, — но именно тогда Бог кого-нибудь ставил на моем пути». Так, благодаря встрече с Мишель Нуре, во Франции появился фонд «Дети Велингары», который помогал мне собирать средства. В другой раз я шла по улице и размышляла, чем сегодня кормить детей. Было еще немного риса, а что дальше? Денег почти нет. И тут на улице меня окликнули две туристки. Мы разговорились, я отвела их в наш центр. Когда они увидели детей, то расплакались, достали из карманов все деньги и с того дня нас не оставляли. Сестра помнит многих детей, но одна история глубоко запала в ее сердце. «Однажды в центр пришла молоденькая мать из племени Конягуи», — вспоминает миссионерка. Ей было всего 16 лет, она была мусульманкой. Она родила близнецов. Мальчик умер, а девочка еле дышала. Малышка была холодной, весила всего 600 граммов. Ее мать с плачем прошептала: «Нене Сукабе, помоги мне». Я сказала: «Мы будем молиться, ты и я. Мы сделаем все, что только можем». Я пыталась согреть младенца, с трудом вставила зонт. Мать сцеживала молоко, я шприцом вводила его ребенку. Через 2 месяца ребенок весил уже 3 килограмма и мог самостоятельно сосать молоко. Это было чудо. Через 6 лет я вновь увидела эту девочку. Ее мать сказала, показывая на меня: «Смотри, это Нене Сукабе, она спасла тебя». Это имя так и осталось за сестрой. Мало кто знал, как ее зовут на самом деле. Для большинства она оставалась матерью детей. Сколько жизней было спасено в этом центре и в других местах, знает только Бог. Сотни километров по саванне проделывали сестры, навещая деревни, на месте устраивая мобильные станции переливания крови детям, умирающим от анемии. Благодаря помощи людей доброй воли сестрам удалось расширить центр и построить рядом небольшую гостиницу, которая помогает обеспечивать нужды детей. На вопрос о своей главной мечте сестра Хризолога с улыбкой отвечала: «Я мечтаю, чтобы этот центр стал педиатрической больницей и чтобы в мире больше не было голодающих детей».
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня католическая церковь чтит память святого Николая Толентинского, утешителя верующих. Он посвятил свою жизнь проповеди христианства и благотворительности, отличался красноречием и набожностью. Его родители молились святому Николаю Мерликийскому и назвали его в честь этого святого. Когда Николаю исполнилось 18 лет, он стал монахом нищенствующего ордена святого Августина. Более 30 лет он помогал бедным, обращал грешников на путь истинный. Прославился аскетической жизнью, мистическими видениями и самоотверженным служением ближним. Николай Толентинский скончался в 1305 году в Толентино, канонизирован в 1446 году. Сегодня католическая церковь также отмечает годовщину смерти слуги Божьего отца Павла Хомича. Отец Павел Хомич служил во Пскове и в Ленинграде в церкви святого Казимира. Арестован в 1926 году. До 1933 года был в заключении на Соловках и в тюрьме в Ленинграде. Расстрелян 10 сентября 1942 года. «Веди меня, Господи, путями Твоими».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Утром 10 сентября Лев XIV принял в Ватикане новых епископов, участвовавших в курсе пастырской подготовки на тему «Епископы – служители единства в церкви и современном мире». В своей речи папа отметил, что пережитый в эти дни опыт братства поможет иерархам запомнить простую и важную истину – ни один епископ не действует в одиночку. Прежде всего, он должен оставаться с Иисусом как верный ученик. Поэтому, чтобы говорить о Христе, необходимо быть с Ним. А чтобы вести Его народ, каждый день позволять Господу вести себя. Миссия епископа утверждается на Евхаристии, Слове Божьем и молитве. И когда его сердце близко Господу, служение становится более свободным, мирным и плодотворным. Епископ призван стяжать сердце Иисуса, доброго пастыря, сердце, обращенное к Отцу и потому всецело дарованное братьям. Это значит понимать свой народ, разделять его радости и скорби, поддерживать надежды общин и радоваться их росту. Лев XIV призвал новых пастырей знать людей по именам, внимать их историям, посещать семьи и находить время для молодежи. Такие простые жесты особенно важны в молодых поместных церквах, где личное присутствие епископа порой говорит громче слов. Лев XIV напомнил о пастырской чуткости, которую традиция именует solicitudo pastoralis. Это не просто множество обязанностей, а способность носить свой народ в сердце. Епархия должна стать частью жизни епископа, который представляет своих людей Господу в молитве. Папа призвал новых архиереев быть отцами и братьями для своих пресвитеров, слушать, ободрять, молиться о них и с доверием сопровождать в служении. Особое внимание следует уделять пожилым и больным священникам. Порой достаточно телефонного звонка, визита или доброго слова. Вслед за святым Августином Лев XIV назвал миссию епископов служением любви. Проповедь, молитва, внимание, духовное развлечение, время, посвященное людям, и само его присутствие должны быть выражением пастырской любви, благодаря которой Христос достигает людей через служение своих пастырей. Говоря о современном мире, Святейший Отец отметил стремительное развитие коммуникационных технологий и искусственного интеллекта. Они открыли поразительные возможности, однако не способны избавить человечество от греха и его последствий. Напоминая о недавнем юбилее надежды и ссылаясь на свою энциклику «Magnifica Humanitas», Лев XIV призвал продвигать в епархиях диалог о будущем человека в эпоху искусственного интеллекта и поддерживать тех, кто трудится на благо цивилизации любви. Многим участникам курса предстоит служить в молодых церквах, поэтому важно беречь миссионерское сердце, открытое для прихожан, верующих в других конфессий и религий, для неверующих и всех людей доброй воли. Епископ-миссионер умеет слушать и уважать каждого, быть рядом и замечать добро, живущее в сердце любого человека. Лев XIV привел выражение святого Августина: «Для вас я епископ, с вами я христианин». Новые архиереи призваны идти со своей паствой, вместе молиться и внимать Слову Божьему, совершать Евхаристию и ежедневно искать лика Иисуса. Дорогие братья, возвращаясь в свои общины, несите с собой эту уверенность: призвавший вас Господь неизменно верен. Он пойдет впереди вас, сопровождая в пути, и каждый день будет озарять своим святым духом, заверил в конце встречи епископ Рима.

13 голосами против 12 Законодательная ассамблея княжества Лихтенштейн открыла путь для народной инициативы по продвижению права на прерывание беременности до 12 недель. В настоящее время законы Лихтенштейна предусматривают уголовное наказание за умышленный аборт для медиков до 3 лет тюремного заключения, кроме тех случаев, когда прерывание беременности вызвано опасностью для жизни и для здоровья женщины, если беременность является следствием сексуального преступления и если речь идет о девочке моложе 14 лет. В Лихтенштейне также запрещено распространять информацию о практике и услугах по прерыванию беременности, предлагаемых другими государствами. Чтобы предложенное парламентом новшество вступило в силу, оно нуждается в одобрении наследного принца Алоиза, который с 2004 года исполняет обязанности главы государства по доверенности от 81-летнего отца Ханса Адама II. У Алоиза есть в распоряжении полгода, чтобы наложить вето. Есть надежда, что народная инициатива не будет иметь продолжения, поскольку в интервью Лихтенштейнер Ватерланд около 3 месяцев назад Алоиз заявил, что в подобной ситуации он осуществил бы свое право на вето, подчеркнув, что в данной ситуации центральным правовым благом является защита жизни. Голосование было проведено 2 сентября после сбора подписей, продолжавшегося около 2 месяцев. К народной инициативе присоединилось около 1/4 избирателей, почти 5000, хотя для передачи на рассмотрение ассамблеи было достаточно 1. В петиции выдвигались 3 требования – легализация аборта до 12 недель, отмена запрета на информацию, оплата услуги медицинской страховкой. Апостольский администратор Вадуца, епископ Бенно Эльпс, назначенный на эту должность в 1923 году, выступил с заявлением, опубликовав его на официальном сайте архиепархии. Он напомнил католическое вероучение. Человек в материнской утробе обладает неотъемлемым и неотчуждаемым достоинством и заслуживает той же защиты, какая предоставляется любому человеку. Эльпс подчеркивает, что следует стремиться к обществу, где женщины и пары не оставлены в одиночестве, чтобы всегда была возможность сказать «да» новой жизни. Общество, которое защищает жизнь, должно быть также обществом, не оставляющим людей в трудной ситуации, пишет епископ Эльпс.

0: На африканском языке пулар Нене Сукабе означает «мать детей». Это имя закрепилось за польской миссионеркой, сестрой Хризологой Мних, вскоре после того, как она открыла центр для недоедающих детей в сенегальском городе Велингара. У сестры Хризологи с детства были две мечты – стать медсестрой и стать миссионеркой. Обе они реализовались в ее монашеском призвании. Она вступила в конгрегацию сестер милосердия святого Карла Борромео, в которой помимо трех монашеских обетов сестры дают четвертый – обет милосердия. Именно милосердие стало главной опорой ее миссионерского призвания. С первых дней на африканском континенте сестра столкнулась с разными нуждами людей. Самыми тяжелыми были нищета и голод, особенно среди детей. Согласно The Global Nutrition Report, каждый десятый ребенок в Сенегале в возрасте до 5 лет страдает от острого недоедания. Только 10% детей в стране в возрасте от 6 до 23 месяцев получают минимально приемлемый для здоровья рацион питания. Более половины, 52% женщин репродуктивного возраста подвержены анемии. Голодные матери рождают детей с критически низким весом. Истощенный иммунитет не справляется с болезнями, а это приводит к высокой детской смертности. «Когда я работала медсестрой в поликлинике Велингары, — рассказывает сестра Хризолога, — к нам часто приходили мамы с детьми. Малыши были в тяжелом состоянии. Побывав в Кольде, я увидела центры для недоедающих детей, которые открыли там наши сестры. Я поняла, что такой центр нужен в Велингаре». 13 сентября 1993 года – дата, которая навсегда осталась в памяти сестры. Ведь именно в этот день начал свою работу Центр для недоедающих детей в Велингаре. С самого начала его развитие сопровождало множество чудес. Поначалу это были лишь две маленькие комнатки, в одной офис и склад, а в другой 8 кроватей. И это на 30 желающих, вспоминает миссионерка. После первого сезона дождей помещение было затоплено. Стало понятно, нужно искать новое место. Я пошла к бурмистру, и он предложил мне заброшенное здание, рядом с которым был небольшой сад. Оно было в ужасном состоянии, но там были электричество и вода. Я была счастлива. В центре ребенок получал необходимое питание и лечение. Иногда дети были так слабы и обезвожены, что даже не плакали, находясь в полулетаргическом состоянии. Сестры учили молодых матерей уходу за ребенком, объясняли, как и чем кормить. «Мы тратили много времени на то, чтобы изменить их привычки и убеждения», — говорит сестра. «Эти женщины живут в тяжелых условиях, в деревнях, где нет доступа к чистой воде. Некоторые из них проделывали на велосипеде сотню километров, чтобы попасть к нам». За эти годы в центр обратилось около 20 тысяч детей. Увы, некоторых малышей приносили слишком поздно. К счастью, с развитием дорожных коммуникаций в стране ситуация улучшилась. Постепенно менялась и ментальность. Женщины не просто учились ухаживать за ребенком, они учились ценить свое достоинство. Бог в своем провидении действует через людей. «У меня не всегда было чем накормить детей», — говорит сестра, «но именно тогда Бог кого-нибудь ставил на моем пути». Так, благодаря встрече с Мишель Нуре, во Франции появился фонд «Дети Велингары», который помогал мне собирать средства. В другой раз я шла по улице и размышляла, чем сегодня кормить детей? Было еще немного риса, а что дальше? Денег почти нет. И тут на улице меня окликнули две туристки. Мы разговорились, я отвела их в наш центр. Когда они увидели детей, то расплакались, достали из карманов все деньги и с того дня нас не оставляли. Сестра помнит многих детей, но одна история глубоко запала в ее сердце. «Однажды в центр пришла молоденькая мать из племени Конягуи», — вспоминает миссионерка. Ей было всего 16 лет, она была мусульманкой. Она родила близнецов. Мальчик умер, а девочка еле дышала. Малышка была холодной, весила всего 600 граммов. Ее мать с плачем прошептала: «Нене Сукабе, помоги мне». Я сказала: «Мы будем молиться, ты и я. Мы сделаем все, что только можем». Я пыталась согреть младенца, с трудом вставила зонт. Мать сцеживала молоко, я шприцом вводила его ребенку. Через 2 месяца ребенок весил уже 3 килограмма и мог самостоятельно сосать молоко. Это было чудо. Через 6 лет я вновь увидела эту девочку. Ее мать сказала, показывая на меня: «Смотри, это Нене Сукабе, она спасла тебя». Это имя так и осталось за сестрой. Мало кто знал, как ее зовут на самом деле. Для большинства она оставалась матерью детей. Сколько жизней было спасено в этом центре и в других местах, знает только Бог. Сотни километров по саванне проделывали сестры, навещая деревни, на месте устраивая мобильные станции переливания крови детям, умирающим от анемии. Благодаря помощи людей доброй воли сестрам удалось расширить центр и построить рядом небольшую гостиницу, которая помогает обеспечивать нужды детей. На вопрос о своей главной мечте сестра Хризолога с улыбкой отвечала: «Я мечтаю, чтобы этот центр стал педиатрической больницей и чтобы в мире больше не было голодающих детей».
1: Программа русской редакции «Радио Ватикана» окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!